Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 7 мая, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, днем порывами до 13. Давление 739 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 12-14, а днем 23-25 градусов тепла. В пятницу, 8 мая, облачная погода, жара уйдет. На протяжении дня временами будут идти кратковременные дожди, ночью еще 13-15, а днем всего 11-13 выше 0. В субботу, 9 мая, также дожди, днем 10-12 градусов. В воскресенье потеплеет до плюс 17, но не обойдется без осадков. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dragobush.rf. 8-920-313-13-64.
4: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.

Вдохни весну.

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейшей производства

производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества, российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата – праздник работников всех отраслей связи. В 1945 году, 7 мая, в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным днем радио, что позднее было утверждено и указом Президиума Верховного Совета СССР. Сегодня день радио, праздник работников всех отраслей связи, отмечается не только в России. На постсоветском пространстве его продолжают отмечать 7 мая также в Беларуси, Армении и Киргизии. Радио – это не только радиотелефоны и радиотелеграфная связь, радиовещание и телевидение, но и радиолокация, и радиоастрономия, радиоуправление и многие другие области техники, которые возникли и успешно развиваются благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова. Радио стало основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей, обмена данными и интернета, без которых невозможно представить современную жизнь.
2: Сегодня, 7 мая, празднуется Международный день планетариев. Первоначально Международный день планетариев проводили в ближайшее воскресенье перед днем весеннего равноденствия. Позднее дата празднования была назначена на второе воскресенье марта. Но в 2023 году дату празднования решили перенести на 7 мая, чтобы ее можно было привязать к знаменательной дате в истории планетариев – началу регулярной работы первого планетария в немецком музее в Мюнхене 7 мая 1925 года. Статус Международного день планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали французские храмы астрономии. А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в нескольких странах – Бельгии, Польши, России, Словакии и других. В настоящее время проведение дня поддерживается Международным обществом планетариев. Планетарий – это научно-просветительское учреждение, в котором демонстрируется небесная сфера с различными небесными телами и астрономическими явлениями. Читаются лекции по астрономии, космонавтике, наукам о Земле. Для демонстрации искусственного звездного неба на экране, имеющем форму полусферы, используется специальный аппарат, который также называется планетарием. В настоящее время в мире насчитывается более 2000 планетариев, из них в России более 40. Кстати, первый в СССР планетарий открылся 5 ноября 1929 года в Москве.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: этих знаков заметно повысится личное обаяние и способность производить выгодное впечатление на окружающих. Сегодня стоит попытаться установить тесный деловой контакт или предпринять попытки добиться внимания со стороны какого-то конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Любое мероприятие, начатое овнами, потребует полной концентрации сил и внимания. В своей работе не избегайте мелких деталей и тонких нюансов, ведь именно по их вине ваша масштабная задумка может закончиться полным провалом.
0: Тельцам сегодня предстоит заняться решением чужих проблем. Оказав помощь кому-то из своих сослуживцев, вы сделаете широкий жест и вызовете огромное уважение к себе со стороны служебного коллектива.
2: Близнецы сегодня рьяно приступят к служебным делам и не станут отвлекаться на другие проблемы. Вечером вам придется выслушивать упреки из уст близких членов семьи, чьи звонки в течение рабочего дня вы старательно игнорировали.
0: Ракам не следует замыкаться в себе и с головой погружаться в свои внутренние переживания. Ваша проблема развеется словно дым, как только вы озвучите ее в ходе разговора с близким товарищем.
2: Львы в этот день продемонстрируют излишнюю привязанность к традициям. В момент, когда окружающие будут ждать от вас новаторства и креатив, вы поведете себя как истинный консерватор и не оправдаете оказанное вам доверие.
0: Дев сегодня будут невыносимо раздражать выходки своей второй половинки. Вы и сами не заметите, как сорветесь на крик, когда ваш любимый человек в очередной раз заведет разговор о непозволительно дорогом удовольствии или покупке.
2: Весам сегодня удастся подключить к решению своих финансовых проблем кого-то из посторонних. Человек, который доверит вам свой капитал и не помыслит, что прежде чем он получит заветные дивиденды, его деньги будут направлены на ваши личные нужды.
0: Скорпионы будут слишком агрессивно относиться к критике в свой адрес. Не исключено, что вы решите уволиться с работы сразу после того, как шеф достаточно дипломатично озвучит накопившиеся претензии к уровню вашего профессионализма.
2: Стрельцам сегодня не стоит забывать о чувстве меры в своих пищевых пристрастиях. Если вы позволите себе небольшой праздник желудка, последствием переедания для вас станет масса физиологических проблем и жуткое недовольство собой за проявленную слабость.
0: Козероги сегодня попытаются приблизить успех и ради этой цели отважиться на рискованную авантюру. Вас действительно ожидает удача в задуманном, но вам не следует полагать, что склонность впредь полагаться только на везение является верной.
2: Водолеи в этот день будут одержимы какой-то высокой идеей. К заботе об амурском барсе, о приюте для бездомных щенков, о детском доме и прочее. Вы поспешите привлечь своих близких, но большинство из этих людей ответит лаконичным отказом.
0: Рыбам в этот день придется пойти на примирение со своим давним противником. Без участия этого человека ваша карьера

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 7 мая, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Ветер юго-западный, 4,9 метра в секунду, днем порывами до 13. Давление 739 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 12-14, а днем 23-25 градусов тепла. В пятницу, 8 мая, облачная погода, жара уйдет. На протяжении дня временами будут идти кратковременные дожди, но ночью еще 13-15, а днем всего 11-13 выше 0. В субботу 9 мая также дожди, днем 10-12 градусов. В воскресенье потеплеет до плюс 17, но не обойдется без осадков. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: прозрачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая – парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая – Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая – Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая – Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая – Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц – аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. Парк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: В эфире «Радио Инфинити».

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотых и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-27-34. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги

0: сайта колеса.ру. В России появился еще один автомобильный бренд. Под маркой Esteo будут выпускать копии автомобилей Xeed. Площадка для сборки – бывший завод Мерседеса в Московской области. Предварительно в линейке будет три кроссовера. На базе Xeed LX, TXL и RX. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Новый рамный внедорожник JS9 поступит в продажу в этом году. Сроки пока размыты, в промежутке между маем и сентябрем. Джак JS9 построен на базе пикапа Т9. На люксовый статус машина не претендует и будет относительно доступной для своего класса. Вариант машины для тех, кто живет за городом. В России будут выпускать копии грузовиков Isuzu. Завершена сертификация линейки среднетоннажных машин. Их будут собирать в Калужской области и Санкт-Петербурге под маркой «Русия». Есть модификации с задним и полным приводом, грузоподъемностью на 8 и 12 тонн. Среди конкурентов «КамАЗ Компас» и «ГАЗ Валдай». Альфа-Ромео Джульетта 2014 года – это редкий в нашей стране представитель гольф-класса. Машину любят за удобство езды по городу и неординарную внешность. Она выделяется в потоке, отлично рулится и реагирует на газ. И, что немаловажно для редкой модели, не требует больших вложений в содержание. Подробнее об Альфа-Ромео Джульетта расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити». За твою победу.

0: окно в мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескострущиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по технадзору в службу охраны труда. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Об экономике в программе «Кошелек».
1: Гражданам Российской Федерации перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: «Копейка рубль бережет».
1: Гражданам России перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа, формировать депозиты в банках или становиться участниками программы долгосрочных сбережений. Это позволит сформировать финансовую подушку, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Вкладываться в облигации федерального займа, сформировать депозиты в банках, а лучше всего стать участником программы долгосрочных сбережений. Там очень выгодные условия, при этом государство софинансирует накопления и предоставляет налоговые вычеты. Плюс все ваши сбережения защищены государством от разных неожиданностей на 100%, сказал Аксаков парламентской газете, отвечая на вопрос, как правильно сформировать финансовую подушку перед выходом на пенсию.
0: Деньги дороги, как память.
1: Россия в марте более чем на четверть в годовом выражении сократила импорт рыбы из Турции до 24 миллионов 700 тысяч долларов, подсчитала РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании в марте ввезли различные виды рыбы из Турции, свежую, замороженную, филе и копченую, на 24 миллиона 700 тысяч долларов против 33 миллионов 800 тысяч годом ранее. Таким образом, импорт упал на 27% за год. Больше половины суммы пришлось на ввоз замороженной форели – 13 миллионов 800 тысяч. По итогам марта Россия стала крупнейшим покупателем турецкой рыбы. В топ-3 также вошли Италия и Нидерланды.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска. Россияне с начала этого года стали чаще покупать головоломки на маркетплейсах. Так, в январе-апреле продажи судоку выросли в годовом выражении почти в два раза, а кроссфордов в полтора, выяснили для РИА Новости аналитики Wildberries. Мы отмечаем резкий рост продаж офлайн-головоломок. Например, в текущем году продажи кроссфордов в России выросли на 51%, оригами на 42%, а в лидерах по приросту судоку 88%. Везде в натуральном выражении, говорится в сообщении. При этом средний чек изменился незначительно. На кроссфорды увеличился на 3%, на судоку и оригами снизился на 1,6% соответственно. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: день 7 мая вошел в мировую историю как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании физико-химического общества российский физик Александр Попов представил первый в мире радиоприемник и осуществил первый сеанс радиосвязи. В 1945 году, в день 50-летия со дня изобретения радио, правительство нашей страны приняло решение считать эту дату днем рождения радио. Кажется, совсем недавно русский физик Попов пытался преобразовать электромагнитные волны в человеческую речь, но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами нашей жизни. Современное информационное пространство – труд многих поколений ученых и инженеров, поэтому День радио можно смело назвать профессиональным праздником всех, кто информирует нас о важнейших событиях и объединяет на радиоволнах людей. Напоследок интересный факт. Эйфелева башня была построена для Всемирной выставки 1889 года. Ее планировали убрать через 20 лет. На башне начали устанавливать антенны радио. Благодаря этому ее не снесли.
1: Радио Infinity. За удачу!

0: Ленинградской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 7 мая, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду, днем порывами до 13. Давление 739 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 12-14, а днем 23-25 градусов тепла. В пятницу, 8 мая, облачная погода, жара уйдет. На протяжении дня временами будут идти кратковременные дожди, ночью еще 13-15, а днем всего 11-13 выше 0. В субботу 9 мая также дожди, днем 10-12 градусов, в воскресенье потеплеет до плюс 17, но не обойдется без осадков. Хорошей вам погоды и отличного настроения! Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Драгобуш» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.
4: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности с защитой от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64, сайт teplica-dragobush.rf, 8-920-313-13-64.
5: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: В гостях у Тяпкина.
8: Весна, как женщина, очень непостоянна. Поэтому я считаю, что хорошее начало мая вообще не повод прятать зимние вещи. А вот елку новогоднюю выбросить уже можно.
7: И опыт сын ошибок трудных.
8: Одно из частых майских коварств – ночные заморозки. Для того, чтобы уберечь будущий урожай, стоит внимательно следить за прогнозом погоды. Для спасения цветущих деревьев и кустарников подходят такие способы, как дождевание, полив и задымление. Далее по порядку. Дождевание. Когда температура опустится ниже 0 градусов по Цельсию, при помощи шланга с распылителем опрыскайте водой все ветви. Повторите процедуру несколько раз с

и укройте пленкой. Вечером снимите ее. Идущий от мокрой земли пар защитит цветущие ветви от мороза. Задымление. Накануне похолодания расположите по всему саду дымовые кучи. Внизу поместите сухой материал.

0: поможет сохранить тепло. Будьте здоровы! Во время похолодания не забывайте и о собственном иммунитете. Для его укрепления рекомендую пить настой из крапивы и рябины. Для его приготовления возьмите 4 столовых ложки измельченных сушеных листьев крапивы и 6 столовых ложек сушеных плодов рябины обыкновенной. Залейте смесь 0,5 литра кипятка и настаивайте под крышкой в течение получаса.
1: Житейская мудрость.
0: В народе так говорят: май холодный, год хлебородный. Богатого вам урожая! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Infinity.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими и

испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: Радио Infinity. Что делает вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
0: Реклама.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.

0: Теперь знаков заметно повысится личное обаяние и способность производить выгодное впечатление на окружающих. Сегодня стоит попытаться установить тесный деловой контакт или предпринять попытки добиться внимания со стороны какого-то конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Любое мероприятие, начатое овнами, потребует полной концентрации сил и внимания. В своей работе не избегайте мелких деталей и тонких нюансов, ведь именно по их вине ваша масштабная задумка может закончиться полным провалом.
0: Тельцам сегодня предстоит заняться решением чужих проблем. Оказав помощь кому-то из своих сослуживцев, вы сделаете широкий жест и вызовете огромное уважение к себе со стороны служебного коллектива.
2: Близнецы сегодня рьяно приступят к служебным делам и не станут отвлекаться на другие проблемы. Вечером вам придется выслушивать упреки из уст близких членов семьи, чьи звонки в течение рабочего дня вы старательно игнорировали.
0: Ракам не следует замыкаться в себе и с головой погружаться в свои внутренние переживания. Ваша проблема развеется словно дым, как только вы озвучите ее в ходе разговора с близким товарищем.
2: Львы в этот день продемонстрируют излишнюю привязанность к традициям. В момент, когда окружающие будут ждать от вас новаторства и креатив, вы поведете себя как истинный консерватор и не оправдаете оказанное вам доверие.
0: Дев сегодня будут невыносимо раздражать выходки своей второй половинки. Вы и сами не заметите, как сорветесь на крик, когда ваш любимый человек в очередной раз заведет разговор о непозволительно дорогом удовольствии или покупке.
2: Весам сегодня удастся подключить к решению своих финансовых проблем кого-то из посторонних. Человек, который доверит вам свой капитал и не помыслит, что прежде чем он получит заветные дивиденды, его деньги будут направлены на ваши личные нужды.
0: Скорпионы будут слишком агрессивно относиться к критике в свой адрес. Не исключено, что вы решите уволиться с работы сразу после того, как шеф достаточно дипломатично озвучит накопившиеся претензии к уровню вашего профессионализма.
2: Стрельцам сегодня не стоит забывать о чувстве меры в своих пищевых пристрастиях. Если вы позволите себе небольшой праздник желудка, последствием переедания для вас станет масса физиологических проблем и жуткое недовольство собой за проявленную слабость.
0: Козероги сегодня попытаются приблизить успех и ради этой цели отважиться на рискованную авантюру. Вас действительно ожидает удача в задуманном, но вам не следует полагать, что склонность и впредь полагаться только на везение является верной.
2: Водолеи в этот день будут одержимы какой-то высокой идеей. К заботе об амурском барсе, о приюте для бездомных щенков, о детском доме и прочее вы поспешите привлечь своих близких, но большинство из этих людей ответит лаконичным отказом.
0: Рыбам в этот день придется пойти на примирение со своим давним противником. Без участия этого человека ваша карьера

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая – парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая – Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая – Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая – Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая – Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц – аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. Парк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Футболисты ПСЖ второй год подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. Матвей Сафонов и компания смогли на выезде успешно сыграть с Баварией, ничья 1-1. Но поскольку первый матч во Франции ПСЖ выиграл 5-4, он и поспорит за главный приз с лондонским Арсеналом. Уже на третьей минуте Дембеле открыл счет в этой встрече. Перед самым перерывом Сафонов спас команду от реальной опасности. И через минуту у Баварии был еще один прекрасный момент, чтобы забить мяч, но не сложилось. Во втором тайме вновь Сафонов был на высоте и... Только в компенсированное время Харри Кейн счет сравнял. Кстати, Пари Сен-Жермен и Арсенал никогда еще в финале Лиги чемпионов между собой не играли. В финале Кубка Гагарина сыграют Акбарс с Локомотивом. В заключительной игре семиматчевой серии ярославцы на своей площадке, проигрывая по ходу встречи 1-3 омскому Авангарду, не только сравняли счет, но и смогли добиться успеха. Четинец Максим Березкин сделал дубль, причем какой. Сначала сравнял счет в этой игре, а потом во втором овертайме забросил решающий гол. 5 лет назад именно Боб Хартли, главный тренер, который теперь возглавляет Лока, не только вывел тогда Авангард в финал, но и одержал с Омском первую и пока единственную победу в Кубке Гагарина. Как будет теперь с Локомотивом? Впервые за 4 года футболисты «Спартака» вышли в финал Кубка России. На домашней арене красно-белые с минимальным счетом 1-0 обыграли принципиальных соперников из ЦСКА. В самом начале матча на 10-й минуте Руслан Литвинов забил гол красавец в девятку дальним ударом. Стоит отметить, что в середине второго тайма армейцы оказались в меньшинстве. Был удален Иван Обляков. Для «Спартака» это будет 7-й финальный матч Кубка России. 4-жды спартаковцы становились обладателями трофея. Казалось, что финансовые проблемы отправят футбольный клуб Ростов в нокаут, и какое место не заняла бы команда, ей в элите не удержаться, но нет, ростовчане существенно сократили большую часть задолженности, с которой клуб вступил в текущий сезон, и таким образом команда получила лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. За 2 тура до финиша этого чемпионата ростовчане занимают 10-е место и по спортивному принципу тоже, скорее всего, сохранят прописку в элитном дивизионе. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по технадзору в службу охраны труда. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист

0: об экономике в программе «Кошелек».
1: Гражданам Российской Федерации перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Гражданам России перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа, формировать депозиты в банках или становиться участниками программы долгосрочных сбережений. Это позволит сформировать финансовую подушку, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Вкладываться в облигации федерального займа, сформировать депозиты в банках, а лучше всего стать участником программы долгосрочных сбережений. Там очень выгодные условия, при этом государство софинансирует накопления и предоставляет налоговые вычеты. Плюс все ваши сбережения защищены государством от разных неожиданностей на 100%, сказал Аксаков парламентской газете, отвечая на вопрос, как правильно сформировать финансовую подушку перед выходом на пенсию.
0: Деньги дороги, как память.
1: Россия в марте более чем на четверть в годовом выражении сократила импорт рыбы из Турции до 24 миллионов 700 тысяч долларов, подсчитала РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании в марте ввезли различные виды рыбы из Турции, свежую, замороженную, филе и копченую, на 24 миллиона 700 тысяч долларов против 33 миллионов 800 тысяч годом ранее. Таким образом, импорт упал на 27% за год. Больше половины суммы пришлось на ввоз замороженной форели – 13 миллионов 800 тысяч. По итогам марта Россия стала крупнейшим покупателем турецкой рыбы. В топ-3 также вошли Италия и Нидерланды.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска: россияне с начала этого года стали чаще покупать головоломки на маркетплейсах. Так, в январе-апреле продажи судоку выросли в годовом выражении почти в два раза, а кроссвордов в полтора, выяснили для РИА Новости аналитики Wildberries. Мы отмечаем резкий рост продаж офлайн-головоломок. Например, в текущем году продажи кроссвордов в России выросли на 51%, оригами на 42%, а в лидерах по приросту судоку 88%. Везде в натуральном выражении, говорится в сообщении. При этом средний чек изменился незначительно. На кроссфорды увеличился на 3%, на судоку и оригами снизился на 1,6% соответственно. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Infinity.

День 7 мая вошел в мировую историю как день рождения радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании физико-химического общества российский физик Александр Попов представил первый в мире радиоприемник и осуществил первый сеанс радиосвязи. В 1945 году, в день 50-летия со дня изобретения радио, правительство нашей страны приняло решение считать эту дату днем рождения радио. Кажется, совсем недавно русский физик Попов пытался преобразовать электромагнитные волны в человеческую речь, но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами нашей жизни. Современное информационное пространство – труд многих поколений ученых и инженеров, поэтому День радио можно смело назвать профессиональным праздником всех, кто информирует нас о важнейших событиях и объединяет на радиоволнах людей. Напоследок интересный факт. Эйфелева башня была построена для Всемирной выставки 1889 года. Ее планировали убрать через 20 лет. На башне начали устанавливать антенны радио. Благодаря этому ее не снесли. Infinity. Каждый приемник.

0: кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
4: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-1364. Сайт teplica-dragobush.rf. 8-920-313-1364.
5: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Радиостанция «Инфинити».

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
0: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества, российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией

0: и созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата – праздник работников всех отраслей связи. В 1945 году, 7 мая, в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным днем радио, что позднее было утверждено и указом Президиума Верховного Совета СССР. Сегодня день радио, праздник работников всех отраслей связи, отмечается не только в России. На постсоветском пространстве его продолжают отмечать 7 мая также в Беларуси, Армении и Киргизии. Радио – это не только радиотелефоны и радиотелеграфная связь, радиовещание и телевидение, но и радиолокация, и радиоастрономия, радиоуправление и многие другие области техники, которые возникли и успешно развиваются благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова. Радио стало основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей, обмена данными и интернета, без которых невозможно представить современную жизнь.
1: Сегодня, 7 мая, празднуется Международный день планетариев. Первоначально Международный день планетариев проводили в ближайшее воскресенье перед днем весеннего равноденствия. Позднее дата празднования была назначена на второе воскресенье марта. Но в 2023 году дату празднования решили перенести на 7 мая, чтобы ее можно было привязать к знаменательной дате в истории планетариев – началу регулярной работы первого планетария в немецком музее в Мюнхене 7 мая 1925 года. Статус Международного день планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали французские храмы астрономии. А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в нескольких странах – Бельгии, Польши, России, Словакии и других. В настоящее время проведение дня поддерживается Международным обществом планетариев. Планетарий – это научно-просветительское учреждение, в котором демонстрируется небесная сфера с различными небесными телами и астрономическими явлениями. Читаются лекции по астрономии, космонавтике, наукам о Земле. Для демонстрации искусственного звездного неба на экране, имеющем форму полусферы, используется специальный аппарат, который также называется планетарием. В настоящее время в мире насчитывается более 2000 планетариев, из них в России более 40. Кстати, первый в СССР планетарий открылся 5 ноября 1929 года в Москве.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: Infinity.

0: ¿Me entiendes?
1: Умение удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: этих знаков заметно повысится личное обаяние и способность производить выгодное впечатление на окружающих. Сегодня стоит попытаться установить тесный деловой контакт или предпринять попытки добиться внимания со стороны какого-то конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Любое мероприятие, начатое овнами, потребует полной концентрации сил и внимания. В своей работе не избегайте мелких деталей и тонких нюансов, ведь именно по их вине ваша масштабная задумка может закончиться полным провалом.
0: Тельцам сегодня предстоит заняться решением чужих проблем. Оказав помощь кому-то из своих сослуживцев, вы сделаете широкий жест и вызовете огромное уважение к себе со стороны служебного коллектива.
2: Близнецы сегодня рьяно приступят к служебным делам и не станут отвлекаться на другие проблемы. Вечером вам придется выслушивать упреки из уст близких членов семьи, чьи звонки в течение рабочего дня вы старательно игнорировали.
0: Ракам не следует замыкаться в себе и с головой погружаться в свои внутренние переживания. Ваша проблема развеется словно дым, как только вы озвучите ее в ходе разговора с близким товарищем.
2: Львы в этот день продемонстрируют излишнюю привязанность к традициям. В момент, когда окружающие будут ждать от вас новаторства и креатив, вы поведете себя как истинный консерватор и не оправдаете оказанное вам доверие.
0: Дев сегодня будут невыносимо раздражать выходки своей второй половинки. Вы и сами не заметите, как сорветесь на крик, когда ваш любимый человек в очередной раз заведет разговор о непозволительно дорогом удовольствии или покупке.
2: Весам сегодня удастся подключить к решению своих финансовых проблем кого-то из посторонних. Человек, который доверит вам свой капитал и не помыслит, что прежде чем он получит заветные дивиденды, его деньги будут направлены на ваши личные нужды.
0: Скорпионы будут слишком агрессивно относиться к критике в свой адрес. Не исключено, что вы решите уволиться с работы сразу после того, как шеф достаточно дипломатично озвучит накопившиеся претензии к уровню вашего профессионализма.
2: Стрельцам сегодня не стоит забывать о чувстве меры в своих пищевых пристрастиях. Если вы позволите себе небольшой праздник желудка, последствием переедания для вас станет масса физиологических проблем и жуткое недовольство собой за проявленную слабость.
0: Козероги сегодня попытаются приблизить успех и ради этой цели отважиться на рискованную авантюру. Вас действительно ожидает удача в задуманном, но вам не следует полагать, что склонности впредь полагаться только на везение является верной.
2: Водолеи в этот день будут одержимы какой-то высокой идеей. К заботе об амурском барсе, о приюте для бездомных щенков, о детском доме и прочее. Вы поспешите привлечь своих близких, но большинство из этих людей ответит лаконичным отказом.
0: Рыбам в этот день придется пойти на примирение со своим давним противником. Без участия этого человека ваша карьера окажется в тупике, а потому вы подавите свою гордость и сделаете первый шаг к устранению существующего.

0: Новости спорта.
1: После первого полуфинального матча Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией, который завершился со счетом 5-4 в пользу французской команды, болельщики, наверное, ждали нечто подобного в ответной встрече в Мюнхене. Но этот поединок прошел совершенно по другому сценарию. Уже на третьей минуте игры Усман Дембеле с подачей Хвичи Хварацхели открыл счет. Кстати, игрок сборной Грузии стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который в 7 матчах плей-офф подряд в одном розыгрыше Лиги чемпионов отметился результативными действиями. Уже в компенсировании ко второму тайму время Харри Кейн счет сравнял, но этого не хватило. Ничья 1-1, и ПСЖ второй год подряд сыграет в финале главного клубного футбольного турнира Европы. Теперь в соперниках Арсенал. Решающий матч 30 мая на Пушкаш-арене в Будапеште. Президент испанского футбольного клуба Реал Флорентино Перес провел переговоры с главным тренером португальской Бенфики Жозе Мауриньо о возможном возвращении специалиста в мадридскую команду. Об этом сообщает, в частности, газета «Мундо Депортиво». По информации источника, встреча прошла в формате видеоконференции и продолжалась около часа. Мауриньо не исключил вариант возвращения в Реал, но не дал окончательного ответа. Тренер выдвинул ряд условий, которые, по данным издания, касаются не финансовой стороны, а спортивных, медицинских, организационных и дисциплинарных вопросов. Ожидается, что Перес представит свою позицию по этим темам на следующей неделе. Мауриньо возглавлял Реал, напомним, с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Баскетболисты Валенсии продлили интригу в четвертьфинальной серии Евролиги, обыграв в гостях со счетом 91-87 Панатинайкос. В первых двух встречах с минимальным преимуществом добивался успеха греческий клуб, но испанцы не зря считаются открытием этого сезона, так что вполне возможно, что в серии до трех побед следующий поединок 8 мая не будет заключительным в этом противостоянии. Победитель прошлого сезона Оклахома в четвертьфинальной серии до четырех побед Национальной баскетбольной ассоциации с Лос-Анджелес Лейкерс стартовала вполне уверенно, обыграв соперников со счетом 108-90. Лидер Оклахомы, канадец Ши Гилджес Александр, всего 18 очков в этом матче набрал, а вот в активе звезды Лейкерс Леброна Джеймса 27 очков. Ну, что с того? Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
2: Ганс Циммер.
3: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие из строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая – Парк «Патриот» и Храм Вооруженных Сил России в День Победы. 10-11 мая – Минск, Замки Мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая – Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая – Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая – Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц – Аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Оборудование завода «Конорт» вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
0: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
7: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России появился еще один автомобильный бренд. Под маркой «Истео» будут выпускать копии автомобилей «Exit». Площадка для сборки – бывший завод «Мерседеса» в Московской области. Предварительно в линейке будет три кроссовера. На базе «Exit» – LX, TXL и RX. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Новый рамный внедорожник JS9 поступит в продажу в этом году. Сроки пока размыты, в промежутке между маем и сентябрем. Джак JS9 построен на базе пикапа T9. На люксовый статус машина не претендует и будет относительно доступной для своего класса. Вариант машины для тех, кто живет за городом. В России будут выпускать копии грузовиков Isuzu. Завершена сертификация линейки среднетоннажных машин. Их будут собирать в Калужской области и Санкт-Петербурге под маркой «Русия». Есть модификации с задним и полным приводом, грузоподъемностью на 8 и 12 тонн. Среди конкурентов «КамАЗ Компас» и «ГАЗ Валдай». Альфа-Ромео Джульетта 2014 года – это редкий в нашей стране представитель гольф-класса. Машину любят за удобство езды по городу и неординарную внешность. Она выделяется в потоке, отлично рулится и реагирует на газ. И, что немаловажно для редкой модели, не требует больших вложений в содержание. Подробнее об Альфа-Ромео Джульетта расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
6: «Моя машина».
8: Радио «Инфинити».

рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 911 618 66 20.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.

день, 7 мая, вошел в мировую историю как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании физико-химического общества российский физик Александр Попов представил первый в мире радиоприемник и осуществил первый сеанс радиосвязи. В 1945 году, в день 50-летия со дня изобретения радио, правительство нашей страны приняло решение считать эту дату днем рождения радио. Кажется, совсем недавно русский физик Попов пытался преобразовать электромагнитные волны в человеческую речь, но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами нашей жизни. Современное информационное пространство – труд многих поколений ученых и инженеров, поэтому День радио можно смело назвать профессиональным праздником всех, кто информирует нас о важнейших событиях и объединяет на радиоволнах людей. Напоследок интересный факт. Эйфелева башня была построена для Всемирной выставки 1889 года. Ее планировали убрать через 20 лет. На башне начали устанавливать антенны радио. Благодаря этому ее не снесли. Infinity.

0: словами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: гостях у Тяпкина.
1: Весна, как женщина, очень непостоянна. Поэтому я считаю, что хорошее начало мая вообще не повод прятать зимние вещи. А вот елку новогоднюю выбросить уже можно.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Одно из частых майских коварств – ночные заморозки. Для того, чтобы уберечь будущий урожай, стоит внимательно следить за прогнозом погоды. Для спасения цветущих деревьев и кустарников подходят такие способы, как дождевание, полив и задымление. Далее по порядку. Дождевание. Когда температура опустится ниже 0 градусов по Цельсию, при помощи шланга с распылителем опрыскайте водой все ветви. Повторите процедуру несколько раз с

накануне похолодания. Обильно полейте землю и укройте пленкой. Вечером снимите ее. Идущий от мокрой земли пар защитит цветущие ветви от мороза. Задымление. Накануне похолодания расположите по всему саду дымовые кучи. Внизу поместите сухой материал, а сверху

0: поможет сохранить тепло. Будьте здоровы! Во время похолодания не забывайте и о собственном иммунитете. Для его укрепления рекомендую пить настой из крапивы и рябины. Для его приготовления возьмите 4 столовых ложки измельченных сушеных листьев крапивы и 6 столовых ложек сушеных плодов рябины обыкновенной. Залейте смесь 0,5 литра кипятка и настаивайте под крышкой в течение получаса.
1: Житейская мудрость.
0: В народе так говорят: май холодный, год хлебородный. Богатого вам урожая, ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусы карты.

Магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите фотоарт-принт «Дорогобуш» ВКонтакте. Фотоарт-принт. От идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотых и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
4: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
5: В отдел технического контроля завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.
6: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
8: Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл
1: Хейден. Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, Большая Обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз». Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Драгобуш» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Новости спорта. Футболисты ПСЖ второй год подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. Матвей Сафонов и компания смогли на выезде успешно сыграть с Баварией, ничья 1-1. Но поскольку первый матч во Франции ПСЖ выиграл 5-4, он и поспорит за главный приз с лондонским «Арсеналом». Уже на третьей минуте Дембеле открыл счет в этой встрече. Перед самым перерывом Сафонов спас команду от реальной опасности. И через минуту у Баварии был еще один прекрасный момент, чтобы забить мяч, но не сложилось. Во втором тайме вновь Сафонов был на высоте и... Только в компенсированное время Харри Кейн счет сравнял. Кстати, Пари Сен-Жермен и Арсенал никогда еще в финале Лиги чемпионов между собой не играли. В финале Кубка Гагарина сыграют Акбар с Локомотивом. В заключительной игре 7-матчевой серии ярославцы на своей площадке, проигрывая по ходу встречи 1-3 омскому «Авангарду», не только сравняли счет, но и смогли добиться успеха. Четинец Максим Березкин сделал дубль, причем какой. Сначала сравнял счет в этой игре, а потом во втором овертайме забросил решающий гол. 5 лет назад именно Боб Хартли, главный тренер, который теперь возглавляет Лока, не только вывел тогда «Авангард» в финал, но и одержал с Омском первую и пока единственную победу в Кубке Гагарина. Как будет

0: Теперь с «Локомотивом». Впервые за 4 года футболисты «Спартака» вышли в финал Кубка России. На домашней арене красно-белые с минимальным счетом 1-0 обыграли принципиальных соперников из ЦСКА. В самом начале матча на 10-й минуте Руслан Литвинов забил гол красавец в девятку дальним ударом. Стоит отметить, что в середине второго тайма армейцы оказались в меньшинстве. Был удален Иван Обляков. Для «Спартака» это будет 7-й финальный матч Кубка России. 4-жды спартаковцы становились обладателями трофея. Казалось, что финансовые проблемы отправят футбольный клуб Ростов в нокаут, и какое место не заняла бы команда, ей в элите не удержаться, но нет, ростовчане существенно сократили большую часть задолженности, с которой клуб вступил в текущий сезон, и таким образом команда получила лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. За 2 тура до финиша этого чемпионата ростовчане занимают 10-е место и по спортивному принципу тоже, скорее всего, сохранят прописку в элитном дивизионе. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио Infinity.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист –

0: день 7 мая вошел в мировую историю как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании физико-химического общества российский физик Александр Попов представил первый в мире радиоприемник и осуществил первый сеанс радиосвязи. В 1945 году, в день 50-летия со дня изобретения радио, правительство нашей страны приняло решение считать эту дату днем рождения радио. Кажется, совсем недавно русский физик Попов пытался преобразовать электромагнитные волны в человеческую речь, но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами нашей жизни. Современное информационное пространство – труд многих поколений ученых и инженеров, поэтому День радио можно смело назвать профессиональным праздником всех, кто информирует нас о важнейших событиях и объединяет на радиоволнах людей. Напоследок интересный факт. Эйфелева башня была построена для Всемирной выставки 1889 года. Ее планировали убрать через 20 лет. На башне начали устанавливать антенны радио. Благодаря этому ее не снесли.
1: Радио Infinity. За удачу!

0: Брянской области 14.00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Гражданам Российской Федерации перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: «Копейка рубль бережет».
3: Гражданам России перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа, формировать депозиты в банках или становиться участниками программы долгосрочных сбережений. Это позволит сформировать финансовую подушку, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Вкладываться в облигации федерального займа, сформировать депозиты в банках, а лучше всего стать участником программы долгосрочных сбережений. Там очень выгодные условия, при этом государство софинансирует накопления и предоставляет налоговые вычеты. Плюс все ваши сбережения защищены государством от разных неожиданностей на 100%, сказал Аксаков парламентской газете, отвечая на вопрос, как правильно сформировать финансовую подушку перед выходом на пенсию.
2: Деньги дороги, как память.
3: Россия в марте более чем на четверть в годовом выражении сократила импорт рыбы из Турции до 24 миллионов 700 тысяч долларов, подсчитала РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании в марте ввезли различные виды рыбы из Турции, свежую, замороженную, филе и копченую, на 24 миллиона 700 тысяч долларов против 33 миллионов 800 тысяч годом ранее. Таким образом, импорт упал на 27% за год. Больше половины суммы пришлось на ввоз замороженной форели – 13 миллионов 800 тысяч. По итогам марта Россия стала крупнейшим покупателем турецкой рыбы. В топ-3 также вошли Италия и Нидерланды.
2: Идея на миллион.
3: И в завершении выпуска. Россияне с начала этого года стали чаще покупать головоломки на маркетплейсах. Так, в январе-апреле продажи судоку выросли в годовом выражении почти в два раза, а кроссвордов в полтора, выяснили для РИА Новости аналитики Wildberries. Мы отмечаем резкий рост продаж офлайн-головоломок. Например, в текущем году продажи кроссвордов в России выросли на 51%, оригами на 42%, а в лидерах по приросту судоку 88%. Везде в натуральном выражении, говорится в сообщении. При этом средний чек изменился незначительно. На кроссворды увеличился на 3%, на судоку и оригами снизился на 1,6% соответственно. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
4: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dragobush.rf. 8-920-313-13-64.
3: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.

0: Радио Infinity.
1: Хорошая реклама вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
2: Деннис Гарсия.
3: Реклама.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я, ну как?
5: Вау, чисто!
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
8: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
9: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед

самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества, российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата – праздник работников всех отраслей связи. В 1945 году, 7 мая, в СССР широко праздновалось 50-летие дня изобретения радио. В связи с этим правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным днем радио, что позднее было утверждено и указом Президиума Верховного Совета СССР. Сегодня день радио, праздник работников всех отраслей связи, отмечается не только в России. На постсоветском пространстве его продолжают отмечать 7 мая также в Беларуси, Армении и Киргизии. Радио – это не только радиотелефоны и радиотелеграфная связь, радиовещание и телевидение, но и радиолокация, и радиоастрономия, радиоуправление и многие другие области техники, которые возникли и успешно развиваются благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова. Радио стало основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей, обмена данными и интернета, без которых невозможно представить современную жизнь.
2: Сегодня, 7 мая, празднуется Международный день планетариев. Первоначально Международный день планетариев проводили в ближайшее воскресенье перед днем весеннего равноденствия. Позднее дата празднования была назначена на второе воскресенье марта. Но в

0: 2023 году дату празднования решили перенести на 7 мая, чтобы ее можно было привязать к знаменательной дате в истории планетариев – началу регулярной работы первого планетария в немецком музее в Мюнхене 7 мая 1925 года. Статус Международного День планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали французские храмы астрономии. А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в нескольких странах – Бельгии, Польши, России, Словакии и других. В настоящее время проведение дня поддерживается Международным обществом планетариев. Планетарий – это научно-просветительское учреждение, в котором демонстрируется небесная сфера с различными небесными телами и астрономическими явлениями. Читаются лекции по астрономии, космонавтике, наукам о Земле. Для демонстрации искусственного звездного неба на экране, имеющем форму полусферы, используется специальный аппарат, который также называется планетарием. В настоящее время в мире насчитывается более 2000 планетариев, из них в России более 40. Кстати, первый в СССР планетарий открылся 5 ноября 1929 года в Москве.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: реклама-то, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» — это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью.

страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый Ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России появился еще один автомобильный бренд. Под маркой Esteo будут выпускать копии автомобилей Exit. Площадка для сборки – бывший завод Mercedes в Московской области. Предварительно в линейке будет три кроссовера. На базе Exit – LX, TXL и RX. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Новый рамный внедорожник JS9 поступит в продажу в этом году. Сроки пока размыты, в промежутке между маем и сентябрем. Джак JS9 построен на базе пикапа Т9. На люксовый статус машина не претендует и будет относительно доступной для своего класса. Вариант машины для тех, кто живет за городом. В России будут выпускать копии грузовиков Isuzu. Завершена сертификация линейки среднетоннажных машин. Их будут собирать в Калужской области и Санкт-Петербурге под маркой «Русия». Есть модификации с задним и полным приводом, грузоподъемностью на 8 и 12 тонн. Среди конкурентов «КамАЗ Компас» и «ГАЗ Валдай». Альфа-Ромео Джульетта 2014 года – это редкий в нашей стране представитель гольф-класса. Машину любят за удобство езды по городу и неординарную внешность. Она выделяется в потоке, отлично рулится и реагирует на газ. И что немаловажно, для редкой модели не требует больших вложений в содержание. Подробнее об Альфа-Ромео Джульетта расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Выдумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 911 618 66 20.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8 951 711 89 19. 8 951 711 89 19. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, в душе не

день, 7 мая, вошел в мировую историю как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании физико-химического общества российский физик Александр Попов представил первый в мире радиоприемник и осуществил первый сеанс радиосвязи. В 1945 году, в день 50-летия со дня изобретения радио, правительство нашей страны приняло решение считать эту дату днем рождения радио. Кажется, совсем недавно русский физик Попов пытался преобразовать электромагнитные волны в человеческую речь, но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами нашей жизни. Современное информационное пространство – труд многих поколений ученых и инженеров, поэтому День радио можно смело назвать профессиональным праздником всех, кто информирует нас о важнейших событиях и объединяет на радиоволнах людей. Напоследок интересный факт. Эйфелева башня была построена для Всемирной выставки 1889 года. Ее планировали убрать через 20 лет. На башне начали устанавливать антенны радио. Благодаря этому ее не снесли. Infinity.

0: реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-1364. Сайт teplica-dragobush.rf. 8-920-313-1364. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712.

0: гостях у Тяпкина.
1: Весна, как женщина, очень непостоянна. Поэтому я считаю, что хорошее начало мая вообще не повод прятать зимние вещи. А вот елку новогоднюю выбросить уже можно.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Одно из частых майских коварств – ночные заморозки. Для того, чтобы уберечь будущий урожай, стоит внимательно следить за прогнозом погоды. Для спасения цветущих деревьев и кустарников подходят такие способы, как дождевание, полив и задымление. Далее по порядку. Дождевание. Когда температура опустится ниже 0 градусов по Цельсию, при помощи шланга с распылителем опрыскайте водой все ветви. Повторите процедуру несколько раз с интервалом.

0: накануне похолодания. Обильно полейте землю и укройте пленкой. Вечером снимите ее. Идущий от мокрой земли пар защитит цветущие ветви от мороза. Задымление. Накануне похолодания расположите по всему саду дымовые кучи. Внизу поместите сухой материал, а сверху накройте все сырыми листьями, мокрой травой или небольшим слоем земли. Цель – создать не огонь, а дым, который окутает сад и поможет сохранить тепло.
1: Будьте здоровы!
0: Во время похолодания не забывайте и о собственном иммунитете. Для его укрепления рекомендую пить настой из крапивы и рябины. Для его приготовления возьмите 4 столовых ложки измельченных сушеных листьев крапивы и 6 столовых ложек сушеных плодов рябины обыкновенной. Залейте смесь половиной литра кипятка и настаивайте под крышкой в течение получаса.
1: Житейская мудрость.
0: В народе так говорят: май холодный, год хлебородный. Богатого вам урожая, ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Радио Инфинити. С нами тепло.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Новости спорта.
1: После первого полуфинального матча Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией, который завершился со счетом 5-4 в пользу французской команды, болельщики, наверное, ждали нечто подобного в ответной встрече в Мюнхене. Но этот поединок прошел совершенно по другому сценарию. Уже на третьей минуте игры Усман Дембеле с подачей Хвичи Хварацхели открыл счет. Кстати, игрок сборной Грузии стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который в 7 матчах плей-офф подряд в одном розыгрыше Лиги чемпионов отметился результативными действиями. Уже в компенсировании ко второму тайму время Харри Кейн счет сравнял, но этого не хватило. Ничья 1-1, и ПСЖ второй год подряд сыграет в финале главного клубного футбольного турнира Европы. Теперь в соперниках Арсенал. Решающий матч 30 мая на Пушкаш-арене в Будапеште. Президент испанского футбольного клуба Реал Флорентино Перес провел переговоры с главным тренером португальской Бенфики Жозе Мауриньо о возможном возвращении специалиста в мадридскую команду. Об этом сообщает, в частности, газета «Мундо Депортиво». По информации источника, встреча прошла в формате видеоконференции и продолжалась около часа. Мауриньо не исключил вариант возвращения в Реал, но не дал окончательного ответа. Тренер выдвинул ряд условий, которые, по данным издания, касаются не финансовой стороны, а спортивных, медицинских, организационных и дисциплинарных вопросов. Ожидается, что Перес представит свою позицию по этим темам на следующей неделе. Мауриньо возглавлял Реал, напомним, с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Баскетболисты Валенсии продлили интригу в четвертьфинальной серии Евролиги, обыграв в гостях со счетом 91-87 Панатинайкос. В первых двух встречах с минимальным преимуществом добивался успеха греческий клуб, но испанцы не зря считаются открытием этого сезона, так что вполне возможно, что в серии до трех побед следующий поединок 8 мая не будет заключительным в этом противостоянии. Победитель прошлого сезона Оклахома в четвертьфинальной серии до четырех побед Национальной баскетбольной ассоциации с Лос-Анджелес Лейкерс стартовала вполне уверенно, обыграв соперников со счетом 108-90. Лидер Оклахома канадец Ши Гилджес Александр всего 18 очков в этом матче набрал, а вот в активе звезды Лейкерс Леброна Джеймса 27 очков. Ну, что с того? Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity. За твою победу!

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити».

0: Брянской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 8 мая ожидается облачная погода. На протяжении суток будет идти кратковременные небольшие дожди. Ветер ночью юго-западный слабый, сменится утром на северный и северо-восточный. От 5 до 10 метров в секунду, во второй половине дня порывами до 15. Атмосферное давление будет расти 743 миллиметра. Температура воздуха ночью плюс 13-15, а днем от 10 до 12 градусов тепла. В субботу дожди сохранятся, но всего плюс 5-7. В воскресенье также не обойдется без дождей, днем 9-11. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Infinity.

0: об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России появился еще один автомобильный бренд. Под маркой Esteo будут выпускать копии автомобилей Exit. Площадка для сборки – бывший завод Мерседеса в Московской области. Предварительно в линейке будет три кроссовера. На базе Exit – LX, TXL и RX. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Новый рамный внедорожник JS9 поступит в продажу в этом году, сроки пока размыты, в промежутке между маем и сентябрем. Джак JS9 построен на базе пикапа Т9. На люксовый статус машина не претендует и будет относительно доступной для своего класса. Вариант машины для тех, кто живет за городом. В России будут выпускать копии грузовиков Isuzu. Завершена сертификация линейки среднетоннажных машин. Их будут собирать в Калужской области и Санкт-Петербурге под маркой «Русье». Есть модификации с задним и полным приводом, грузоподъемностью на 8 и 12 тонн. Среди конкурентов «КамАЗ Компас» и «ГАЗ Валдай». Альфа-Ромео Джульетта 2014 года – это редкий в нашей стране представитель гольф-класса. Машину любят за удобство езды по городу и неординарную внешность. Она выделяется в потоке, отлично рулится и реагирует на газ. И, что немаловажно для редкой модели, не требует больших вложений в содержание. Подробнее об Альфа-Ромео Джульетта расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радио «Инфинити». За успех.

0: убеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотых и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещение Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля, Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
8: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: «Радио Инфинити».

0: Лучшие рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама.
3: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя.

металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: Новости спорта.
1: Футболисты ПСЖ второй год подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. Матвей Сафонов и компания смогли на выезде успешно сыграть с Баварией, ничья 1-1. Но поскольку первый матч во Франции ПСЖ выиграл 5-4, он и поспорит за главный приз с лондонским Арсеналом. Уже на третьей минуте Дембеле открыл счет в этой встрече. Перед самым перерывом Сафонов спас команду от реальной опасности. И через минуту у Баварии был еще один прекрасный момент, чтобы забить мяч, но не сложилось. Во втором тайме вновь Сафонов был на высоте и только в компенсированное время Харри Кейн счет сравнял. Кстати, Пари Сен-Жермен и Арсенал никогда еще в финале Лиги чемпионов между собой не играли. В финале Кубка Гагарина сыграют Акбарс с Локомотивом. В заключительной игре семиматчевой серии ярославцы на своей площадке, проигрывая по ходу встречи 1-3 омскому Авангарду, не только сравняли счет, но и смогли добиться успеха. Четинец Максим Березкин сделал дубль, причем какой. Сначала сравнял счет в этой игре, а потом во втором овертайме забросил решающий гол. 5 лет назад именно Боб Хартли, главный тренер, который теперь возглавляет Лока, не только вывел тогда Авангард в финал, но и одержал с Омском первую и пока единственную победу в Кубке Гагарина. Как будет теперь с Локомотивом? Впервые за 4 года футболисты Спартака вышли в финал Кубка России. На домашней арене красно-белые с минимальным счетом 1-0 обыграли принципиальных соперников из ЦСКА. В самом начале матча на 10-й минуте Руслан Литвинов забил гол красавец в девятку дальним ударом. Стоит отметить, что с середины второго тайма армейцы оказались в меньшинстве. Был удален Иван Обляков. Для Спартака это будет 7-й финальный матч Кубка России. 4-жды спартаковцы становились обладателями трофея. Казалось, что финансовые проблемы отправят футбольный клуб Ростов в нокаут, и какое место не заняла бы команда, ей в элите не удержаться, но нет, ростовчане существенно сократили большую часть задолженности, с которой клуб вступил в текущий сезон, и таким образом команда получила лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. За 2 тура до финиша этого чемпионата ростовчане занимают 10-е место и по спортивному принципу тоже, скорее всего, сохранят прописку в элитном дивизионе. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
7: Я же говорила, ремонт надо делать.
8: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
9: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Драгобуш» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
12: Гражданам Российской Федерации перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
11: «Копейка рубль бережет».
12: Гражданам России перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа, формировать депозиты в банках или становиться участниками программы долгосрочных сбережений. Это позволит сформировать финансовую подушку, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Вкладываться в облигации федерального займа, сформировать депозиты в банках, а лучше всего стать участником программы долгосрочных сбережений. Там очень выгодные условия, при этом государство софинансирует накопления и предоставляет налоговые вычеты. Плюс все ваши сбережения защищены государством от разных неожиданностей на 100%, сказал Аксаков в парламентской газете, отвечая на вопрос, как правильно сформировать финансовую подушку перед выходом на пенсию.
11: Деньги дороги, как память.
12: Россия в марте более чем на четверть в годовом выражении сократила импорт рыбы из Турции до 24 миллионов 700 тысяч долларов, подсчитала РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании в марте ввезли различные виды рыбы из Турции, свежую, замороженную, филе и копченую, на 24 миллиона 700 тысяч долларов против 33 миллионов 800 тысяч годом ранее. Таким образом, импорт упал на 27% за год. Больше половины суммы пришлось на ввоз замороженной форели – 13 миллионов 800 тысяч. По итогам марта Россия стала крупнейшим покупателем турецкой рыбы. В топ-3 также вошли Италия и Нидерланды.
11: Идея на миллион.
12: И в завершении выпуска: россияне с начала этого года стали чаще покупать головоломки на маркетплейсах. Так, в январе-апреле продажи судоку выросли в годовом выражении почти в два раза, а кроссвордов в полтора, выяснили для РИА Новости аналитики Wildberries. Мы отмечаем резкий рост продаж офлайн-головоломок. Например, в текущем году продажи кроссвордов в России выросли на 51%, оригами на 42%, а в лидерах по приросту судоку 88%. Везде в натуральном выражении, говорится в сообщении. При этом средний чек изменился незначительно. На кроссфорды увеличился на 3%, на судоку и оригами снизился на 1,6% соответственно. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
11: Кошелек. Infinity.

день, 7 мая, вошел в мировую историю как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании физико-химического общества российский физик Александр Попов представил первый в мире радиоприемник и осуществил первый сеанс радиосвязи. В 1945 году, в день 50-летия со дня изобретения радио, правительство нашей страны приняло решение считать эту дату днем рождения радио. Кажется, совсем недавно русский физик Попов пытался преобразовать электромагнитные волны в человеческую речь, но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами нашей жизни. Современное информационное пространство – труд многих поколений ученых и инженеров, поэтому День радио можно смело назвать профессиональным праздником всех, кто информирует нас о важнейших событиях и объединяет на радиоволнах людей. Напоследок интересный факт. Эйфелева башня была построена для Всемирной выставки 1889 года. Ее планировали убрать через 20 лет. На башне начали устанавливать антенны радио. Благодаря этому ее не снесли.

0: послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915-653-27-34. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды от 23 500 рублей за смену. Горничных от 19 500 рублей за смену. Грузчиков от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplica-dragobush.rf, 8 920 313 13 64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.

0: искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
1: Телефон рекламной службы «Радио

0: Поэтому сегодня эта дата – праздник работников всех отраслей связи. В 1945 году, 7 мая, в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным днем радио, что позднее было утверждено и указом Президиума Верховного Совета СССР. Сегодня день радио, праздник работников всех отраслей связи, отмечается не только в России. На постсоветском пространстве его продолжают отмечать 7 мая также в Беларуси, Армении и Киргизии. Радио – это не только радиотелефоны и радиотелеграфная связь, радиовещание и телевидение, но и радиолокация, и радиоастрономия, радиоуправление и многие другие области техники, которые возникли и успешно развиваются благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова. Радио стало основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей, обмена данными и интернета, без которых невозможно представить современную жизнь.
1: Сегодня, 7 мая, празднуется Международный день планетариев. Первоначально Международный день планетариев проводили в ближайшее воскресенье перед днем весеннего равноденствия. Позднее дата празднования была назначена на второе воскресенье марта. Но в 2023 году дату празднования решили перенести на 7 мая, чтобы ее можно было привязать к знаменательной дате в истории планетариев – началу регулярной работы первого планетария в немецком музее в Мюнхене 7 мая 1925 года. Статус Международного день планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали французские храмы астрономии. А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в нескольких странах – Бельгии, Польши, России, Словакии и других. В настоящее время проведение дня поддерживается Международным обществом планетариев. Планетарий – это научно-просветительское учреждение, в котором демонстрируется небесная сфера с различными небесными телами и астрономическими явлениями. Читаются лекции по астрономии, космонавтике, наукам о Земле. Для демонстрации искусственного звездного неба на экране, имеющем форму полусферы, используется специальный аппарат, который также называется планетарием. В настоящее время в мире насчитывается более 2000 планетариев, из них в России более 40. Кстати, первый в СССР планетарий открылся 5 ноября 1929 года в Москве.
2: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали.

0: Опасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Ешкар-Ала, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радио.

0: технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити».
4: За удачу

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 4 26 66 и 8 911 618 66 20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8 951 711 89 19, 8 951 711 89 19. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Молодежная музыка – это свой ни на что не похожий мир экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди. Программа «На стиле».

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности с защитой от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт теплица-дорогобуш.рф, 8 920 313 13 64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.

Infinity.

0: Радио Инфинити. За твою победу.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

конченый поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

а вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.